считали, гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я в тетер. Считали, гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

Ale гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Колись там не было, я в этом. Ждали гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно.